0: 有后军，兄弟们，给我打！
1: 这次堵截红军过吴江，千万不能有误啊！
2: 是。
1: 周仁普周团长发来了吴江最新战报，共军已经开始向江界河渡口发起攻击，但经守兵的猛烈攻击和大炮的轰炸下，共军已经退回对岸，不再进攻。
0: 好啊，看来共军这次真的是要栽在老子手里了。
1: 去，给周团长回消息，让他严加防堵。芥末，让共军过江。
3: 是。
4: 回去告诉夫人，让她即刻携带家中财物前往重庆。
5: 师长，不是已经击退红军了吗？让你
4: 去就去，哪那么多废话啊！是。来，快上来！来，快，快，小心！快，王连长，怎么少一个？
6: 被卷进漩涡！撤！撤！撤！撤！撤！撤！撤！撤！撤！撤！撤！撤！撤！撤！撤！撤！撤！撤！撤！撤！撤！撤！撤！撤！撤！撤！撤！撤！撤！撤！撤！撤！撤！撤！撤！撤！撤！撤！撤！撤！撤！撤！撤！撤！撤！撤！撤！撤！撤！撤！撤！撤！撤！撤！撤！撤！撤！撤！撤！撤！撤！撤！撤！撤！撤！撤！撤！撤！撤！撤！撤！撤！撤！撤！撤！撤！撤！撤！撤！撤！撤！撤！撤！撤！撤！撤！撤！撤！撤！撤！撤！撤！撤！撤！撤！撤！撤！撤！撤！撤！撤！撤！撤！撤！撤！撤！撤！撤！撤！撤！撤！撤！撤！撤！撤！撤！撤！撤！撤！撤！撤！撤！撤！
0: Теперь гуйджоуская армия перекрыла все переправы. Нам не выйти из Удян.
1: Ищите нам? Ищите лач.
0: Собирай собрание. Нужно срочно обсудить дальнейший план действий.
1: Но, товарищ Лидо, вы же это... А вы же Руда Липин.
0: Меня не было в Липин. А я являюсь вашим главным военным советником. Я еще не закончил. Но мы не можем допустить, чтобы такое произошло в Сянтя. Не может быть такого в Сянтя.
1: Тогда я пойду подготовлю.
0: Давай, быстро, быстро!